Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих оф канфуй депатиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цом.